больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

0: что дальше?
1: Для строительства этой сцены нам всегда не хватало рук. Без болтов и монтажной пены все это собрал

Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

сильнее ветра. Гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: законченный поэт, уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в

0: берегах Лапасни 5 часов.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио.

Доброе утро! Прошу всех приготовиться к первому упражнению. Ноги поставить на ширину плеч, руки свободно опустить и расслабить мышцы. Выдохните. Начали! Руки в стороны! Отвести назад. Плавно вниз. Раз. Два. Три. Четыре. Вдох. Выдох. Прогнуться. Расслабить мышцы. Продолжайте.

побольше прогнитесь. Второе упражнение. Ходьба. Приготовьтесь. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

держитесь прямо? Дыхание не задерживаете? Хорошо.

Третье, четвертое и шестое упражнения мужчины и юноши могут выполнять с гантелями весом до 2 килограммов. Третье упражнение – рывки руками. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. По счету раз поднимаем руки вверх, делаем рывок назад. По счету два опускаем руки также с рывком назад. Все приготовились. Начали. Раз, два, раз, два, раз, два, раз.

Четвертое упражнение также выполняем с гантелями. Наклоны туловища в стороны. Наклоняясь влево, правую руку поднимайте через сторону вверх, левой скользите по ноге вниз. При наклоне вправо, наоборот, левую руку вверх, правой скользим по ноге вниз. Вы ноги соединили? Правильно. Наклоняем туловище влево. Выпрямляемся. Вправо. Выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Достаточно. Пятое упражнение без гантелей. Сядьте на стул. Приготовьтесь к поочередному сгибанию ног то левой, то правой. Все готовы? Левую согнуть, выпрямить. Правую

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
1: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
6: This speech is my recital. A

Там, где ты. Там мы. Радио Комета. Больше, чем радио. Комета. Первое чеховское радио.

0: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
1: Возраст, мое ограничение 16.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Петра Чехов. В городе 7:00.
1: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
2: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове.

0: Харькове. Опт АКБ.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки, выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему

0: улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно.
2: Автомойка? Да.
1: Отмоем до блеска и без разводов.
2: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
1: Надежно, качественно, с гарантией.
2: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
1: Мы знаем, как его сделать лучше.
2: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
1: 8-925-480-77-77.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: полиции Чеховского района, 8 часов утра.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст мой ограничение 16.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений, просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей. Автомобили с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-73.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
4: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Первое Чеховское радио. Радио «Комета».

0: Комета.
1: Танцую, как будто рядом океан, и утром мы проснемся не в Москве.
0: Комета.

0: городе и районе
1: 9.00. Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akv.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akv.ru.
2: opt-akv.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: Чеховское радио. Радио Комета.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: В Госдуме предложили запретить руководителям в России получать зарплату более чем в 5 раз превышающую зарплату подчиненных. Документ есть в распоряжении ТАСС. Автором инициативы выступил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Изменения предлагается внести в статью 145 Трудового кодекса. Предполагается, что законопроект коснется государственных фондов и учреждений, а также муниципальных и унитарных предприятий. Положение проекта распространяться на среднемесячную зарплату руководителей и их заместителей, главных бухгалтеров и прочих работников. Гусев обратил внимание, что есть огромное количество людей в бюджетной сфере, на которых каждый день держится работа учреждений, однако они часто получают меньше всех. В пример он привел санитарок в больницах, нянечек в детских садах, технических работников и других.
1: Закрома Родины.
2: Регламентный срок рассмотрения заявлений о распоряжении материнским капиталом уменьшен до 4 рабочих дней. Об ускорении процедуры сообщил председатель Социального фонда России Сергей Черков, передает информационное агентство Data.ru. Еще в прошлом году на принятие решения отводилось вдвое больше времени. Период сократили с 10 до 5 рабочих дней. Теперь его уменьшили еще на сутки. По словам Черкова, установленный регламент определяет предельный срок обработки обращения. На практике специалисты нередко принимают решение раньше, благодаря переводу государственных услуг в цифровой формат. Большинство операций с мат-капиталом семьи могут провести дистанционно. Для направления средств на выбранную цель родителям достаточно заполнить электронное заявление без посещения отделения фонда.
1: Деньги дороги, как память.
2: В России завершается эра традиционного банковского пластика, на смену которому приходят интегрированные цифровые экосистемы. Под влиянием ведущих финансовых институтов страны происходит масштабная технологическая трансформация. Привычные карты уступают место системам оплаты по графическим кодам, биометрии и беспроводной передаче данных. Государство жестко администрирует этот переход для противодействия теневому обороту и мошенническим схемам. С 1 сентября текущего года начинает работу единый реестр банковских карт на платформе национальной системы платежных карт, а спустя 12 месяцев вводится строгий лимит – суммарно не более 20 активных карточных продуктов в любых кредитных организациях. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Комета. Первое чеховское радио.

0: чем радио.
1: Комета. Радио Комета. Реклама.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: обеспечить возраст ребенка, при уходе за которым больничный выплачивается в размере 100%. Соответствующий законопроект оказался в распоряжении РИА Новости. Согласно документу, возраст детей предлагается увеличить с 8 до 12 лет включительно. Кроме того, для родителей детей с 13 лет депутаты рекомендуют повысить минимальный размер выплат при длительном амбулаторном лечении, менее 80% среднего заработка за первые 14 дней болезни и не менее 60% за последующие дни. По словам одного из авторов законопроекта, депутата Георгия Камнева, в настоящее время многие родители оказываются перед выбором продолжать ухаживать за заболевшим ребенком или терять значительную часть дохода, поэтому государственная поддержка должна соответствовать реальным потребностям семей. В России отложили полный переход к использованию электронных медицинских книжек. Это следует из документа Минздрава, оказавшегося в распоряжении ТАСС. Изначально ожидалось, что инициатива о прекращении выдачи бумажных медкнижек вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Теперь ее отложили до 2027. Разрешение выдавать и ввести бумажные медицинские книжки также продлено. Перечень, обязательный для указания информации, дополнился данными о гражданстве и поле. И в завершении выпуска закрепление в словарях разговорного варианта глагола «махаю» наряду с литературной нормой «машу» не означает, что подобная судьба ждет слово «лошадь». Об этом ТАСС сообщили пресс-службе портала «Грамота.ру». Комментируя вопрос о возможном признании использования глагола «лошадь» вместо «класть», эксперты напомнили, что согласно литературной норме, глагола «лошадь» без приставки не существует в русском языке, а его употребление является грубой речевой ошибкой. По словам специалистов, несмотря на либерализацию некоторых норм, правила остаются неизменными, и «Грамота.ру» не видит предпосылок для их пересмотра. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
5: Работа кипит. Желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
6: Какие будут предложения?
7: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
6: Правда, 320? Это шутка?
7: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
5: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
6: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
5: Пойдемте уже, не будем терять время.
7: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
8: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: слышать. Радио. Радио Комета.
1: Мы снова танцуем.

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Технологичные шлепанцы от Nike. Компания Nike и производители реабилитационного оборудования HyperEase представили совместную новинку – высокотехнологичные шлепанцы, ставка в которых сделана на сочетании тепла и вибрации. Официальное начало продаж намечено на сентябрь сего года. Главная технологическая деталь устройства заключается в съемных модулях HyperSlide Pods, зафиксированных компактными магнитами. Они создают вибрацию и нагрев, помогая, по заверению маркетинговых материалов, расслаблять и восстанавливать стопы после нагрузок. Пользователю доступны три режима температуры и три уровня вибрации. Разработчики рекомендуют надевать носки, чтобы избежать дискомфорта от нагретой подошвы. Модули синхронизируются со смартфоном через Bluetooth, что позволяет детально настраивать параметры фирменного приложения HyperEase. Впрочем, управление возможно и напрямую, с помощью кнопок на корпусе. Емкости штатной АКБ достаточно для непрерывной работы в течение часа. Стандартный сеанс восстановления длится около 10 минут. Так что одного заряда хватит на 6 процедур. Сами шлепанцы выполнены в узнаваемом стиле линейки Hapa Boot. Они получили фирменную подошву под названием Nike Air Zoom с характерным низким профилем и стелькой с объемной текстурой. В местах соединения ремешков заметны декоративные круги. HyperSlide ориентированы на использование после тренировок для ускорения восстановления. Однако ничто не мешает применять их в любое удобное время. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.
0: Комета. Первая чеховская.

0: Первое чеховское радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: полиции Чеховского района 11 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Больше, чем радио. 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
5: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее Полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице Полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
6: Любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета.

0: Где полдень?
1: Новости страны и мира. О главном.
2: У россиян есть возможность самостоятельно приобрести пенсионные баллы для повышения размера будущей пенсии. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Социального фонда России. Пенсионные баллы, индивидуальные пенсионные коэффициенты нужны для получения права на страховую пенсию по старости и определения ее размера. Количество накопленных баллов напрямую влияет на размер пенсионных выплат. По состоянию на 26-й год один ИПК равен 156 рублям. Чтобы сформировать год стажа и один пенсионный коэффициент в этом году необходимо перечислить на пенсионное страхование 71,5 тысячи рублей. Такой взнос дает 1,09 пенсионного коэффициента, уточнила пресс-служба. С 1 марта следующего года российские банки могут блокировать денежные переводы, если для этого используется устройство с устаревшей операционной системой. Об этом заявил руководитель отдела информационной безопасности Артем Герасимов. Его процитировала РИА Новости. Кроме того, причиной блокировки могут стать модифицированные или неофициальные прошивки. Как пояснил эксперт, в устаревших версиях операционных систем могут быть известные неисправленные уязвимости, которые активно используются злоумышленниками. Герасимов уточнил, что у банков нет полного доступа к смартфонам клиентов и не могут произвольно сканировать их содержимое. Однако встроенные механизмы защиты приложения способны обнаруживать косвенные

0: признаки компрометации устройства. И в завершении выпуска: в Алтайском крае появился первый в России сертифицированный санаторий, допускающий пребывание с животными. Об этом РИА Новости сообщили в Роскачестве. Эксперты подтвердили, что он соответствует всем критериям для комфортного проживания гостей с домашними питомцами, говорится в сообщении организации. Уточняется, что в санатории оборудованы специальные номера для гостей с домашними животными, а также учитывается комфорт остальных гостей, в том числе тех, у кого аллергия на животных. В Роскачестве добавили, что сертификация проходила по строгому стандарту путешествия с питомцами, согласно которому эксперты оценивали наличие специально созданной инфраструктуры, уровень безопасности и подготовки персонала. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чироки-шоу. Да. Я хочу больше музыки.
2: Возрастное ограничение 16+.

0: конце рабочего дня самое время проверить, не закипает ли ваш мозг или чайник. Не пора ли нам поднять себе настроение хорошей, конечно же, песней? Это «Рабочий полдень» на Комете.
1: Рабочий день.

0: общаемся и слушаем любимые хиты на волнах Комета 92.6 FM.
1: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Первое чеховское радио.
1: Шикарное время продолжается. Рабочий полдень по вашим заявкам. 12.21.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши Роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

бытовыми вопросами, возможно, непредвиденные траты. Близнецы. Сможете найти скрытые резервы или сэкономить. Во второй половине дня неожиданная новость к лучшему. Говорите то, что действительно думаете. Рак. Нормальный рабочий день. Отвлекитесь от тревожных мыслей, повремените с тратами, проверяйте расчеты, ищите баланс. Лев. В центре внимания. День после вашего затмения. Важно не упустить инициативу. Холостяки могут встретить пару. Займите четкую позицию. Дева. На личном фронте покой. Луна в вашем знаке. Пригодится аналитический склад ума. Разговоры пойдут легче. Не принимайте все близко к сердцу. Весы. Может вывалиться куча работы, но вы справитесь. Скажите то, что давно откладывали. Проявите твердость. Вечером будет романтика. Скорпион. Не ввязывайтесь в конфликт. Конфликты. Не надо ввязываться. Одинокие могут встретить судьбу. Будьте скрытны, но не отмахивайтесь от неожиданных предложений. Стрелец. Ровный день. Понаблюдайте за происходящим со стороны. Переходите от мечтаний к действиям. Но не будьте неумеренно щедры. Козерог. На пороге перемен. Проявите внимательность к финансам. Ошибка в расчетах может обернуться выгодой.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе-кулинария в Городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в Городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже, не будем терять время.
5: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: мне настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.

0: слышать. Радио. Радио Комета.
1: Рабочий полдень на Комете.
2: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире Радио Комета 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
1: 8-916-244-0044.
2: Рабочий полдень.

0: дни. А тропической жары уже, к сожалению, не будет. Ну а мы с вами продолжаем слушать вашу любимую музыку на волнах Кометы 92.6 FM. Время ваше продолжается.
1: Рабочий день. Полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
0: Ну и еще, конечно же, время ваших любимых заявок 8 916 244 00 44. Пишите нам.

0: это Леша. Это «Рабочий полдень». Меня зовут Зуля Дюкова. И всем огромный привет. Делайте громче.
1: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

августа, четверг. И какой же у нас сегодня праздник? Сегодня не просто четверг, а день встреч, друзья. А значит, у вас есть идеальный повод спуститься куда-нибудь, допустим, в столовую, не в одиночестве, а позвать того самого хорошего друга или коллегу, с которым все никак не пересечетесь. Говорят, лучшие идеи рождаются не в переговорах, а за

забыл.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио. Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень у нас уже

торт и вижу там тишину, вижу, где ваши заявки. Такая у меня звонкая здесь тишина, у меня аж мурашки. Как так? Мне одной заявки, друзья. Может, вы там сидите, обедаете? Ну, давайте, просыпайтесь. 8-916-244-00-44. Сегодня у нас же праздник, день встреч. Давайте проверим, кто вообще слушает, друзья. Что вы жуете? Напишите нам в чат. Бутерброды, может, кушаете. Присылайте 8-916.

3-0-1. Добрый день. Хотелось бы заказать «Монгол», «Шу Одан», «Звезда», «Найк Борзов», «Реакция на солнце», «Алиса Дым», «Ольга Арефьева», «А» и «Б». Спасибо, Сергей. Сергей, огромное спасибо. Сейчас будет сразу же после доктора Петрова. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
1: Рабочий полдень завершается, подошел к концу наш рабочий полдень по заявкам, друзья. Но здесь в эфире радио «Кометы» вас ждут еще, конечно же, больше музыки. Ну а мне пора прощаться, я Зуля Дюкова, хочу вас поблагодарить, Сергей. Спасибо вам огромное, что были рядом. До встречи в субботу. Ваш город, ваша музыка и ваша комета. Всем пока-пока.

0: усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Перемены в российских школах не должны длиться менее 10 минут. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на методические рекомендации Минпросвещения России. Из рекомендаций министерства следует, что большая перемена должна длиться 20-30 минут. При этом вместо одной большой перемены учебное заведение может устанавливать две перемены по 20 минут, каждая после второго и третьего уроков. Минпросвещения уточнили, что большой перемены должно быть достаточно для организации питания детей. Только 29% опрошенных россиян уважают своего начальника. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками HeadHunter. 27% опрошенных уверены, что их руководитель обладает высоким эмоциональным интеллектом. 35% считают своего руководителя хорошим, уважение к нему испытывают еще 29%. Но есть и другая сторона исследования. Так, четверть опрошенных не смогли отметить у начальников положительных качеств. 16% сотрудников напрямую называют руководителя некомпетентным, еще 24% признаются, что копят невысказанное недовольство. По данным аналитиков, такая оценка руководителей может быть также связана со стилем управления и отсутствием диалога между руководителями и подчиненными. И в завершении выпуска. У побережья Коста-Рики ученые обнаружили новый вид глубоководных кораллов, который получил название в честь вселенной писателя Джона Толкина. Ярко-желтые колонии нашли на подводных горах возле острова Коко на глубине от 360 до 529 метров. Образцы удалось собрать с помощью подводного аппарата во время экспедиции исследовательских судов Океанографического института Шмидта. Кораллы образуют крупные колонии высотой более метра и растут на скалистых выступах. Особенно необычным открытие сделали многочисленные офиуры – морские животные, похожие на звезд, которые практически полностью покрывали кораллы. Из-за их яркого сочетания колонии казались мерцающими и напоминали светящиеся деревья. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию.

И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Кометы» вернется Чироки-шоу. Да. Я хочу больше музыки. Возраст мой ограничение 16 лет.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка. Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Kiss.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
3: Чехов. Зерно и корма.
4: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
3: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
4: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
3: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

приехал ее батя. Давай кричать, мол, в БТВ служил, сейчас будет убивать. Я испугался очень сильно. Водки выпей, на жопу сядь. Возможно, ты мой будущий тесть.

0: так всю ночь не спала.
1: Признавайся, боишься?
0: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
2: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
3: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

краю Донецком есть гора Саур-могила. Над всей округой возвышается она.

0: городе и районе 15 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Полезный настрой с Анной Донрой.
6: С Анной Донрой.
7: Всем добрый день. Итак, снова четверг, 15:00. А это значит, что с вами снова я, Анна Донрой, со своей авторской программой «Полезный настрой» с Анной Донрой. И что это значит? А это значит, что я с вами 2 часа до 17:00 буду делиться полезными всякими штуками, полезными идеями, полезными новостями, всякими интересными штуками, назовем это штуками, на оздоровление, исцеление, развитие внутреннего «я», своего физического состояния, своего эмоционального состояния. Вот, поэтому я начинаю свою программу на правах своего же организаторства этой же программы. Итак, во-первых, я хочу всех поблагодарить за прошлый четверг. Честно сказать, я очень рада, что моя программа начинает набирать свою слушательскую аудиторию, потому что прошлая программа у меня была антипаразитарка. Я рассказывала про паразитов, да, про черви, которые в людях находятся, и все думают, что это мимо нас, а это только меня не касается. Ребят, все, кто едят рыбу, все, кто едят мясо и у кого животные, у всех внутри черви. Это не одноклеточные, а именно черви, которые очень много в интернете можно про них посмотреть, почитать. Я уж там сильно пугать не стала, но некоторые люди даже мне писали: отправьте фото. Я со своих антипаразитарных программ отправляла фотографии именно паразитов, которые выходили из наших участников нашей программы антипаразитарки. И очень приятно, что, во-первых, писали на местный телефон, да, я потом связалась с человеком, Татьяна там непосредственно писала вопросы, я связалась по телефону, дала консультацию подробную, написала мне соседка по даче, сказала, что взахлеб меня слушать. Слушайте, вот эти вот вещи, они на самом деле очень меня радуют, да, то есть я понимаю, что я, значит, на своем месте, значит, я это не зря все делаю, потому что даже если 1-2 хотя бы человека уже, хотя я не сомневаюсь, что это больше гораздо, просто не все пишут, многие там как бы уже записывают сначала, все понимают, да, вот, но это такая тема очень щекотливая, паразиты, да, что многим это сложно даже в это поверить, что в людях там могут какие-то проблемы в этом плане быть, и что это влияет на весь наш организм. Я специально сейчас все это проговариваю, потому что повтору программы вряд ли будет, но я просто хочу, чтобы вы начали в этой теме ковыряться, и очень много болезней зависит от наличия паразитов внутри человека, потому что у нас даже был случай, когда человек избавился от шизофрении с помощью очищения от паразитов. Это не миф, это не сказка, это реальная история. Вот. И я очень благодарна тем, кто мне откликнулся. Я

мне человек, 5 человек мне написало. Вот соседка написала, с радио написала, и 3 человека меня нашли в соцсетях. 2 меня нашли в ВКонтакте, вот, и 1 меня нашла по знакомству, тоже нашла мой телефон, там женщина. Вот, поэтому очень приятно, вот, очень приятно, и всем большое спасибо за участие, за то, что серьезно относитесь к моим словам, потому что я могу это говорить, я тот человек, который все, что я рассказываю здесь, я прошла на собственном опыте. И это очень важно. То есть я не теоретик, я не всяких там без дипломов, без всяких там в этом в направлении своей жизни, да, на то, что я прохожу, дипломы не получают. Поэтому я все это залезаю, то, что мне интересно, прохожу сама, да, и потом уже делюсь этим опытом с нашими людьми, ну, с нашими радиослушателями. Ну, и не только, потому что здесь, в принципе, у меня просто есть опыт. А так ко мне приходят еще люди на обучение. Я занимаюсь индивидуально с людьми, у меня есть детокс-программы и так далее. Итак, сегодня очень интересная будет тема. Очень интересная. Даже прям вот хочется интригу сохранить. В общем, это гвоздистояние. Это гвозди. Сейчас вообще пошла мода на гвозди, и я сразу решила попробовать, что это такое. Я вам расскажу свою историю, постановку на гвозди. Я вам расскажу, для чего вообще это все надо. Я сейчас в следующем блоке уже подробно расскажу, о чем мы с вами будем разговаривать. Потому что кажется, что такой гвозди там взял, постоял, там полежал. Да, ну, в общем, очень много интересного есть, что рассказать. Тема обширная. Разнообразная, очень спорная, потому что это считается нетрадиционная, как бы такая медицина, да, вот, но, и тем не менее, она есть, она очень стала популярна, и она приносит очень большие, серьезные результаты по отношению к нашему состоянию, к нашему здоровью и так далее. Поэтому, если у вас какие-то будут вопросы, сомнения, комментарии, вы можете это все писать на мессенджер Макс по телефону 8-916-244-00-44. Это радио Комета. Я здесь, с вами Анна Донрой и моя авторская программа «Полезный настрой» с Анной Донрой. А сейчас моя авторская песня «Волна» с Анной Донрой, которую мы написали вместе с искусственным интеллектом. Песня обо мне. По традиции, раз в неделю вы ее слушаете после начала первого блока нашей моей программы. Итак, я скоро...

0: в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Чехов, заводская 1/1.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
1: opt-akb.ru.
0: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Полезный настрой с Анной Донрой.
4: С Анной Донрой.
5: И продолжаем программу «Полезный настрой» с Анной Донрой. С вами я, Анна Донрой. Как ни странно это звучит, потому что это моя авторская программа. Я делюсь в ней своими полезными вещами для вас. Я делюсь всякими разными интересными штуками, которые вы, может быть, слышали, но не знаете, как это все применять в жизни, для чего это все нужно. Сегодня мы с вами обсудим такую интересную тему. Гвоздистояние, гвозди. Сейчас это очень популярная тема, сейчас это очень модная тема. Вот. И я всегда, вы знаете, очень аккуратно отношусь к модным темам, потому что то, что модно, не всегда бывает полезно и нужно для людей. Но хочу вам сказать, что с этой темой я столкнулась 7 лет назад. Почему я, собственно, могу вообще про это рассказывать? Почему я могу ее смело пропагандировать? Я не побоюсь этого слова, потому что, ну, честно скажу, лично я не вижу никаких противоречий. Конечно, я, как всегда, после каждого своего спича, после каждого своего выступления, я всегда говорю, если у вас есть какие-то сомнения, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, потому что гвозди, они относятся к альтернативной медицине. То есть это, грубо говоря, она научно не доказана. А знаете, как у нас говорят, если человеку сказать, знаете, как говорится сейчас, ученые доказали, что если человеку сказать, что ученые доказали, он поверит во все, что угодно. Вот. Поэтому я очень много научных исследований смотрела на всякие разные темы, и могу вам сказать, что я даже со всякими научными исследованиями не согласна со многими. Вот. Потому что, как показывает практика, в жизни происходит радикально все по-другому, и очень часто научные исследователи, они бывают теоретиками, вот. То есть они какие-то там сводят всякие там химические элементы, там физические эти штуки, а по сути все это, ну, работает немножко по-другому. И вот гвозди – это альтернативная медицина, с помощью которой я считаю, что очень полезно, ну, и вообще очень мощно они влияют на организм в хорошем смысле этого слова. Я, наверное, расскажу чуть-чуть, пробегусь, что сегодня будет вообще. Вообще расскажу, что такое гвоздистояние, да, то есть как стоять на них, для чего это вообще нужно, что человек, ну, вообще получает при стоянии на гвоздях, да, вообще, что такое акупунктура. Тоже такое интересное слово. Наверняка не все об этом знают. Проводник на гвоздях. Кто такой и зачем нужен вообще проводник на гвоздях? Что значит такой проводник? Вот. Но, тем не менее, такое понятие существует, и нужно об этом знать. Вот. Что такое доска садху? Мы также поговорим, как правильно выбрать доску для стояния на гвоздях, где ее купить и как с помощью гвоздей сделать квантовый скачок в своем развитии. Это очень интересная тема, вот, потому что, честно говоря, все, что я здесь проходила, вот поэтому, по этим пунктам я была очень приятно удивлена и неожиданно вообще для меня были какие-то вещи. Также мы с вами поговорим о том, боль – это реальность или иллюзия. Тоже вот расскажу прям много случаев по этому поводу. Движение к цели с помощью гвоздистояния. Очень классная штука. Мне кажется, что это один из основных пунктов, ради которых стоит стоять на гвоздях. Да, и как-то работает вообще в этом плане. И предостережение, естественно, что нельзя делать, стоя на гвоздях, где нельзя стоять на гвоздях, в какой компании нельзя стоять на гвоздях. Да, и также поговорим о медитации, работе со своими желаниями на гвоздях, чтение книг на гвоздях. То есть вот, понимаете, все, что я сейчас говорю, это не какая-то чушь, да, которым я просто стараюсь заполнить эфир. Это те вещи, которые вам будут помогать в вашей жизни вас как-то раскачать, растолкать, сделать вашу жизнь более наполненной. И также в компании или в одиночестве стоять на гвоздях. Вот, иллюзия и страхи о гвоздях. Это вот прям тоже интересная такая пунктик. И как работать со своими желаниями. Здесь я тоже вам все это расскажу. Но именно на гвоздях. Вот. Поэтому свою историю я вам сейчас тоже быстренько расскажу, как это все началось. На гвоздях я стою 7 лет. Вот, 6 лет, из которых я уже являюсь проводником для людей, которые стоят на гвоздях. На гвозди я человека ставлю с первого раза на 1 час, то есть от 45 минут до часу. Здесь уже зависит от того, насколько нужно стоять больше, чем 45 минут. Вот. А также я все, что вот это опыт мой, я прошла сама. То есть, ну, как, ну, что значит сама? Знаете, бывают методички. Надо вот так делать, надо вот так делать, руками подержал, вот это там пошаманил, здесь что-то все прошло, здесь там это. В общем, здесь есть методички на всякие разные нетрадиционные медицины. У меня этого не было. Я начала стоять на гвоздях сама. И потом я начала нарабатывать какой-то опыт, потом мне приходили какие-то инсайты, да, такая, о, классно, о, здорово, о, вот это да. Вот, и после этого уже я начала читать книги или слушать каких-то спикеров по гвоздям, ну, и поняла, что я гораздо больше уже всего знаю, чем они могут сказать, поэтому на вот этом жестком основании я с вами и делюсь собственным опытом. И также вам расскажу, что я сегодня, помимо того, что я ваш спикер, я также являюсь и вашим диджеем. Буду очень стараться ставить хорошую стильную музыку для того, чтобы вы как можно чаще и в постоянстве приходили на мои передачи. Итак, Анна Донрой, полезный настрой, не переключайтесь, тема гвозди, я скоро к вам вернусь после долгожданной рекламы.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров, гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать

0: ни минуты. 8-977-626-02-73.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Полезный настрой с Анной Донрой.
3: С Анной Донрой.
4: И продолжается программа «Полезный настрой» с Анной Донрой. С вами в эфире я, Анна Донрой. До 5 часов рассказываю вам полезные вещи. Полезные настраиваю вас. И сегодня мы говорим про гвоздестояние. Итак, почему я делюсь этой историей? Потому что я начала стоять на гвоздях 7 лет тому назад, как это было. Я увидела гвозди в одном йога-центре и попробовала постоять. Для меня это оказалось какие-то невыносимые муки. И все-таки я поняла, наверное, что-то в этом есть. Решила себе заказать гвозди. Я заказала себе гвозди, тогда мужчина у нас в Чехове, тогда вот не было там ВБ, всяких разных там, никаких маркетплейсов, то есть непонятно, где это можно было взять, вот, тема была тогда еще не обследованная глубоко, и я заказала, мне мужчина сделал прям гвозди, сам такие прям высокие, большие, такую квадратную доску, вот, и я попробовала, когда он мне ее принес, я попробовала на ней постоять, я была третий день на голоде, то есть я ничего не кушала. И я встала на гвозди всего на 10 секунд в 19:00 вечера, очень хорошо помню это время. Я постояла, покричала, повизжала, мне как бы стало там весело, щекотно, больно. В общем, какие-то там за 10 секунд перешла какие-то эмоции. Вот, я сошла с гвоздей, и я вам хочу сказать, что я не спала до следующего вечера. То есть, я...

0: Техническая проверка. 121, 122, 123, 124, 125.
1: В соцсетей. И тут мне приходит сообщение от одной девчонки. Она мне говорит: Аня, ты хоть правильно на гвоздях стоишь? Я говорю: что на гвоздях еще надо правильно стоять? И она мне прислала там пару коротких видео, которые меня заинтересовали. Они меня заинтересовали, но они не дали никаких толчков вперед. То есть они, ну, в общем, начали какие-то там теоретические вещи рассказывать. В общем, я начала в этом глубоко ковыряться, стала экспериментировать. В конечном итоге дошла до того, до чего я дошла, о чем я с вами сейчас буду делиться. Итак, что такое гвоздистояние вообще? Что это? Для чего это нужно? И для чего человек получает... Что он получает человек при гвоздистоянии? Итак, стояние на острых... Это стояние на острых гвоздях. Продолжительное время. Значит, острые гвозди, чтобы вы понимали, это острые гвозди. То есть это не один гвоздь, это не два. Это доска, где набиты гвозди на расстоянии либо 8 миллиметров, либо сантиметр. Есть еще расширенные, но это уже для более как бы профессионалов, как говорится. То есть чем больше количество гвоздей у вас приходится на стопу, говорится, что это якобы мягче. Ребят, честно вам скажу, стояла и на такой, на таких гвоздях, и на сяких, ничего подобного это не мягче. То есть, причем так интересно, что боль и момент переживания того, как вы стоите на гвоздях, зависит от какого-то внутреннего состояния. Вот сегодня вы будете стоять вообще на ура, завтра вы просто там не встанете. Но вообще я всем рекомендую часто на гвоздях не стоять. Итак, ладно, давайте начнем вообще, что это. Это стояние на острых гвоздях продолжительное время. Именно на гвоздях, которые часто набиты в доску. Есть эффекты на короткое время. В общем, если вы стоите долго на гвоздях, то это идет внутренние проработки. Вот я как раз провожу проводник. Для чего вообще нужен проводник? Сейчас я попозже об этом расскажу. Но, в общем, долгое стояние на гвоздях, да, я сразу человека ставлю на час. Первый раз, когда человек стоит на гвоздях, я ставлю на час. Я учу преодолевать боль, я учу работать вообще с болью, я учу принимать эту боль, я учу очищаться человека. То есть очень часто мужчины плачут на гвоздях, потому что вот это вот «мальчики не плачут», в мужчинах блокируют эмоциональный выплеск. И часто, ну, почему вот продолжительность жизни у женщин больше? Потому что, ну, мы любим поплакать, мы любим пореветь, мы любим свои эмоции каким-то образом выплеснуть. У мужчин это нет. Вот они это делают на гвоздях. Это очень классный, мощный момент очищения. А если это какие-то кратковременные постановки на гвозди, то это в целом получается заряд энергии. Короткий заряд энергии. То есть, если у вас нет энергии, вам нужно там встать с кровати, пойти на работу. Не все готовы обливаться ледяной водой. Хотя я об этом всегда говорю, настаиваю на этом. У меня была целая передача про закаливание. Ну, не все готовы с головой себя вылить два ведра ледяной воды на голову. Не все. А вот на гвозди встать, если у вас вот эта вот доска садху, так называемая, стоит рядом с кроватью, я обязательно расскажу, где ее купить. Вы можете просто прямо перед работой взять и проснуться, встать на эту

доску и постоять хотя бы 1-2 минуты. Поорать, покричать, повизжать, ребята, вы проснетесь моментально. Это очень классная штука. Уже я вам 2 рекомендации дала, почему нужно стоять на гвоздях. Более подробно я вам расскажу в следующем блоке. То есть это будет, это не просто гвозди, поверьте, будет очень много интересного, не переключайтесь. Музыку для вас ставлю я, Анна Донрой, поэтому я сегодня не только с вами разговариваю, я сегодня еще являюсь вашим диджеем. Извините, если кому-то что-то не нравится, у нас мультимедийное радио, разные слушатели, стараюсь подстраиваться под всех. Сейчас песня такая более энергичная, можете встать потанцевать, кто уже отсидел свою пятую точку. А следующая песня будет «Место для шага вперед», мой любимый Виктор Цой. Наслаждаемся, не переключаемся, скоро к вам вернусь. Анна Донрой, мы полезный настрой с Анной Донрой.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Шиномонтаж? Да.
4: Выполним быстро и аккуратно.
3: Автомойка? Да.
4: Отмоем до блеска и без разводов.
3: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
4: Надежно, качественно, с гарантией.
3: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
4: Мы знаем, как его сделать лучше.
3: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
4: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Полезный настрой с Анной Донрой.
6: С Анной Донрой.
7: И продолжаем полезный настрой с Анной Донрой. С вами я, Анна Донрой, и рассказываю вам полезные вещи. Сегодня у нас тема гвозди. Итак, стояние на гвоздях. Гвоздестояние – это стояние на острых гвоздях, не на одном, не на двух, а именно на доске, на расстоянии где-то сантиметра или 8 миллиметров. Для чего? Вот мы это сейчас с вами разбираем. И я вам делюсь своим собственным опытом, потому что я являюсь уже более 6 лет, 7 лет я стою, где-то более 6 лет, я являюсь уже проводником, человек, который ставит людей на гвозди и рассказывает, для чего это делать. Минимум на час у меня люди первый раз встают на гвозди. Вот, я учу всему, что происходит в эти моменты. Итак, ключевая задача – это вообще не преодолеть боль силой воли, да, а научиться принимать боль и наблюдать за своими ощущениями вообще со стороны, не отождествляя себя с дискомфортом. Вообще, честно вам скажу, нельзя встать на гвозди комфортно. Это всегда будет больно. Но у каждого свой болевой порог и у каждого...

по-разному проходят процессы. Вот. Самое интересное начинается, очень часто люди стоят на гвозди, встают. Ой, я там отстоял 15 минут, мне было невыносимо, я там спрыгнул. Кто-то 5 минут, кто-то 10. И я говорю, ребят, самое интересное начинается после того, как проходит боль. А боль на гвоздях проходит, ее можно преодолеть. И вот тогда начинаются такие состояния, тогда такие мысли начинаются, что вы начинаете мир видеть по-другому. У вас такое ощущение, что вы начинаете видеть те вещи, которые раньше вообще не видели. Я обычно ставлю людей на гвозди напротив окна. У меня есть прям место постановочное в доме. Я в бане ставлю людей на гвозди. У меня там огромная такая яблоня. Летают птички, люди говорят, о, красные яблоки. Ой, там какое небо. То есть мы настолько погружены делами, мы настолько погружены какими-то моментами жизненными, бытовыми, что мы не видим вообще, что происходит вокруг. Именно там природное, красивое такое. Люди начинают по-другому дышать. Ну, в общем, это моменты, которые изменяют внутреннее состояние на время стояния на гвоздях, которые можно воплотить дальше в жизнь. Но что самое интересное, если вы вообще минимум эзотерик, если вы там научный какой-то исследователь, во все это не верите, то вы можете ради интереса встать даже ради того, чтобы... Потому что ради чего? Стоять на гвоздях – это максимальный массаж ступней, ваших ступней. А что это дает? Если вы знаете, да, то это уже как бы прям вот опять же там в интернете пишут научно, это прям не доказано, что все давно доказано, уже все, многие люди с этим работают. Есть такое понятие акупунктура. То есть это то же самое, что иглорефлексотерапия, это иглотерапия, да, иглу укалывание, то есть от латинского слова акус, игла, и пунктура, то есть колоть, жалить. Это вообще такая альтернативная медицина, которая была, ну, вообще стала набирать свои обороты на сегодняшние дни. Ну, вообще, оно прям вот популярно сейчас. И это связь точек на ногах с внутренними органами. Есть такое понятие суджок. Это метод вообще самопомощи и, рефлексотерапии, наверное, так. Вот так я скажу. Который разработан вообще южнокорейским профессором. Звали его Пак Дживу. Да, его звали Пак Дживу. И, по-моему, в конце 80-х годов, в начале 90-х, он как раз вот это вот начал практиковать. То есть это происходит от названий корейских слов «су» и «джок». «Су» — это кисть, «джок» — это стопа. И вот этот вот «суджок» — это как бы массаж в стоп и ладоней, да, рук, кистей, именно ладоней. Там есть точки, массаж которых, если вы делаете, да, то эти точки, как бы как меридианы, они делают параллельно массаж внутренних органов. Ребят, это рабочие инструменты, потому что очень много хороших результатов при постановке на гвозди. И у людей внутреннее состояние органов значительно улучшается. То есть массаж вы, например, не залезете внутрь, да, чтобы сделать массаж там печени или еще чему-то. А на руках и на ногах есть определенные точки, массаж которых, если вы будете делать, то это будет на внутренние органы распространяется как массаж. И в основе метода вообще лежит идея, что кисти и стопы вообще человека, они представляют собой как раз вот эти вот миниатюрные проекции всего тела. И на них расположены вот эти вот биологически активные точки, связанные со всеми органами, участками тела. И есть такие вот, кстати, обратите внимание, есть массажеры, шарики для рук и для ног. На ВБ я покупала с пружинками. Вот. Что-то там 150 рублей, что ли, две штуки стоят. Ну, в общем, вы знаете, купите себе, у меня они в каждой сумке лежат. Это такие колючие шарики, они так открываются, и внутри еще две пружинки. Две пружинки — это на пальцы их одевать, они такие кругленькие, как колечки. Вот. И по пальцам водить вы будете разгонять себе кровь по рукам. Вот. И киньте в каждую сумку, и вот эти вот массажи, где вы там в очереди стоите, в метро там едете, да, или там в автобусе, в машине, в пробке за рулем застряли, у вас это будет все как бы массажеры, вы будете себе это массировать. И этим самым вы будете массировать внутренние органы. Вот. Остановимся пока на этих массажерах. Скоро к вам вернусь. Песня «Мотылек». Я являюсь также вашим диджеем. Можете, кстати, мне заказывать какие-нибудь песни. Анна Донрой. «Полезный настрой» с Анной Донрой. В начале следующего часа я к вам вернусь. Не переключайтесь. Будет еще очень много интересного.

0: земле Лопасненской, 16:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Почти половина работодателей, 49%, уже использует искусственный интеллект при найме сотрудников, а 21% планирует внедрить его в ближайшее время, следует из результата совместного исследования консалтинговой компании, платформы для разбора откликов и сервиса для проведения интервью. Таким образом, 70% работодателей либо уже применяют искусственный интеллект, либо собираются это делать. Тем не менее, как подчеркивает издание «Газета.ру», не все работодатели готовы доверять алгоритмам. 46% тех, кто отказался от ИИ и не планирует его внедрять, убеждены, что человеческий фактор критичен для найма. Россияне все чаще откладывают онлайн-заказы и доставки на поздний вечер. Об этом говорится в исследовании, которое поступило в редакцию «Газеты.ру». По данным «Рустор», за первое полугодие 2026 года количество ночных скачиваний приложений из категории «покупки» на платформе выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост ночных закупок во многом связан с привычным ритмом жизни россиян. В течение дня на спокойный выбор товаров часто просто не остается времени, поэтому пользователи переносят его на вечер и ночь. При этом покупки в целом уже стали одним из базовых сценариев использования смартфона, отметила главный редактор «Рустора» Варвара Юмина. И в завершении выпуска: российские археологи обнаружили первое специализированное поселение металлургов времен формирования древнерусского государства в Тульском железорудном районе. Об этом стало известно на пресс-конференции «Ранние славяне и Древняя Русь. Археологические открытия на территории Окско-Донского водораздела сезона 26 года», которая состоялась в медиагруппе «Россия сегодня». Напомним, что Тульская область считается колыбелью российской металлургии благодаря Тульскому железорудному бассейну. Уже несколько лет здесь продолжаются раскопки поселения «Гора Услань», которая относится к 9-10 векам. Как сообщалось ранее, на поселении найдены типичная лепная славянская керамика и остатки построек. В этом году археологи обнаружили следы первого специализированного металлургического производства. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт Информ».
3: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: полезный настрой с Анной Данрой.
1: С Анной Данрой.
2: И мы продолжаем программу, уже пошел целый час. Полезный настрой с Анной Данрой. С вами Яна Данрой. Мы сегодня разговариваем про гвоздяк. Для чего это нужно, что это такое и как это все происходит. Так, мы закончили на том, что основа стояния на гвоздях, это именно стояние на гвоздях. Не на одном, не на двух, а на доске, на которой вбиты гвозди, да, остриями вверх. Вот, и это является сейчас таким альтернативным методом исцеления и продвижения вперед. Итак, вообще важные такие оговорки, что врачи традиционной медицины вообще относятся к суджок, то есть суджок это массаж точек на ногах и на руках, очень скептически. Вот. Основная проблема это отсутствие достаточно научной базы, ну, подтверждающей прямую связь точек на кистях, стопах, внутренними органами. Ну, ВОЗ вообще, ну, вот эта наша система оздоровления, да, она признает акупунктуру как возможный дополнительный метод, но подчеркивает, что это не панацея. Но я считаю это по-другому. Практически панацея это считаю, но этим нужно просто заниматься, потому что они этого не пробовали. То есть все ждут каких-то научных доказательств, но пробовать не решаются. А опыт и знания, они приходят только тогда, когда люди начинают этим сами пользоваться. Итак, так как программа в медицинских институтах не менялась уже больше 78 лет, альтернативные методы, они набирают обороты, ну, к этому можно присмотреться. И гвозди – это практика вообще работы со своими еще желаниями. То есть при постановке на гвозди высвобождается большое количество энергии. Как я уже говорила, когда я на ночь встала на гвозди на 10 секунд, я не спала сутки. То есть я вечером встала, ночью я не спала, хотя уже надо было спать, ложиться, и только я заснула к следующей ночи. То есть высвобождается большое количество энергии. Что это значит? Это значит о том, что эту энергию нужно куда-то использовать. То мы просто там ходили, звонили всем по телефону, а вы посмотрите, да я вот такое сегодня испытала, а по сути всем было вообще пофигу, по сути. Ну, как бы, да, рассказала я подружкам, рассказала своим близким людям, там мужу рассказала, поделилась. То есть я эту всю энергию выплеснула в никуда. А вот если бы я эту энергию тогда еще направила на какую-то постановку мыслеформы, на какие-то свои желания, то это очень мощно бы сработало. Теперь я это точно знаю, поэтому я с людьми занимаюсь именно проработки со своими желаниями. Так как сейчас большая проблема такая идет по вредным привычкам, то с помощью гвоздей я людей избавляю от вредных привычек. Но опять же, я избавляю. Ну, не я, конечно, избавляю, да, человек

разбавляется, я просто помогаю, как это грамотно сделать. Вот, поэтому это очень хороший такой инструмент. Дальше. На гвоздях я уже... Так, как ведут себя на гвоздях женщины? Вот мужчины часто плачут на гвоздях, я уже об этом говорила. Женщины абсолютно себя по-разному ведут, потому что гвозди, ты знаете, еще являются таким очищением энергетическим. То есть это какие-то блоки внутренние. Вот ко мне девочка, например, недавно пришла. Она очень... ну, ей было тяжело на душе. Там у нее любовные переживания были. Вот. И когда она стала на гвозди, у нее прямо, она говорит, Ань, как будто крылья расправились. То есть она прорыдалась, прокричалась, проралась. И у нее вот это состояние полета. Вот, она там 3 дня летала. Я рекомендую первый день после того, как мы встаем на гвозди, а мы обычно это делаем на рассвете, потому что, ну, вечером вы просто не заснете. Вот. И после часового стояния люди просто начинают летать. То есть освобождается вот это вот внутреннее, знаете, вот когда вот у вас слезы подступают, когда у вас в душе вот ком стоит в горле, вы не можете, это все выплескивается, и человек просто начинает дышать по-другому, начинает видеть мир по-другому и понимает, что ничего такого плохого не происходит, а просто какие-то жизненные моменты. То есть вот для этого это психологические выплески, это психологические выбросы. Вот. Потом... Есть такие моменты, как, ну, женщины себя по-разному ведут, они как бы, я говорю, то есть есть женщины, которые приходят, отстояли час, такие, все, Ань, спасибо, я пошла. Ну, то есть вообще никаких эмоций. Видимо, наплакались в своей жизни. Мужчины, вот я говорю, часто плачут, поэтому еще такой момент, я стараюсь на гвозди ставить людей в одиночку. То есть есть сейчас такие практики, пошли. Ставят на гвозди людей поразвлекаться толпой. Набирают там 50-100 человек, и давайте там все, гуляр-ванина. Ребят, нельзя этого делать, потому что гвозди — это момент очищения, психологического очищения, внутреннего эмоционального ощущения. И люди, когда они в толпе, они не раскрываются. Мужчины думают, что надо терпеть, мы же там мужчины, ну, как всегда. Вот. А по сути, когда мужчины наедине находятся со мной, то есть как бы, да, именно вот в постановке на гвоздях, я уже как бы, ну, располагаю к тому, что я прям говорю, что, пожалуйста, не сдерживайтесь, пожалуйста, если хочешь плать, пожалуйста, хочешь вот это. И мужчины расслабляются. Поэтому я очень рекомендую не делать этого на толпе. Потом, это такой, знаете, момент экзорцизма идет. То есть на гвоздях выходит очень много ненужных энергий. И поверьте мне, человек, который пришел туда чистый, может просто нахвататься того, чего не нужно. Ну, может быть, я там для кого-то говорю загадками, кто это понимает, меня поймет. Вот, поэтому старайтесь постановку на гвозди делать либо индивидуально сами с собой, либо именно с проводником, человеком, которого вы доверяете. Итак, не переключайтесь, возвращайтесь со следующим, в следующем блоке после рекламы. С вами я, Анна Донрой, и моя авторская программа «Полезный настрой» с Анной Донрой. Музыка тоже моя, ставлю для вас, для того, чтобы привлечь ваше внимание к моей программе. Не переключайтесь, я скоро к вам вернусь.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки.

0: 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
6: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Полезный настрой с Анной Донрой.
8: С Анной Донрой.
9: И продолжается полезный настрой с Анной Донрой. С вами Яна Донрой. Еще 40 минут я вам рассказываю про гвозди. Гвоздистояние, что это такое. Очень полезная штука. Очень много уже рассказала, для чего это можно держать в доме. Доска садху. Мы теперь разговариваем с вами на профессиональном языке. Это не доска с гвоздями, это садху. Ее можно купить на любых маркетплейсах. Сейчас, раньше там за 5-7 можно было 1000 купить. Сейчас за 1500 вам уже с красивыми картинками продадут вам с чехлом и, в общем, уже со всеми моментами. Есть

доска для новичков, как я уже говорила, с расстоянием 8 миллиметров, есть доска с расстоянием 1 сантиметр, то есть 10 миллиметров. Честно вам скажу, мне на доске 10 миллиметров между гвоздями стоится почему-то лучше, чем 8. Ну, то есть не зависит вот это вот расстояние, как говорится, там, для новичков, не для новичков, но если вам морально спокойно, возьмите для новичков. Вот. Ну, так, рассказываю, для чего еще это нужно. Вообще, есть такое еще понятие, как читают на гвоздях. Есть очень такая серьезная литература, научная литература, эзотерическая литература. Что такое вообще эзотерика? Эзотерика – это, ну, я сейчас скажу своими словами, да, чтобы вам было понятно, потому что очень много мистиков, да, и скептиков, ой, наоборот, скептиков у нас, да, и точно так же мир разделен, в принципе, на скептиков и на мистиков. Я отношусь к мистику, потому что, ну, я живу этими энергиями, я живу этими вибрациями, и эзотерика – это мистическое понятие мироустройства, которое есть, но его нельзя объяснить. То есть это не фантастика. Да, то есть это не нафантазировали вы, и как бы это что-то такое вот существует, и как бы вы там себе придумываете. Нет, это то, что, ну, какими-то научными моментами необъяснимо. Это общение с какими-то там высшими силами, это общение там с душами, ну, это уже там другие как бы понятия идут. Но, тем не менее, это то, что нельзя руками потрогать, но, тем не менее, мы с этим живем, общаемся, да, и как-то это пытаемся объяснить, но словами это, по сути, не объяснить. Вот гвозди, они относятся такой к эзотерическому моменту, но, как я уже объясняю, с разных сторон я подхожу к каждому моменту, то есть либо это гвозди как эзотерика, да, то есть это такой квантовый скачок в развитии, то есть когда человек 45 минут или час стоит на гвоздях, то, поверьте мне, это квантовый скачок в развитии. То, что я медитациями, молитвами, там, физическими там упражнениями добивалась на протяжении там 3 лет, да, ну, к примеру, вот добилась каких-то результатов своего внутреннего спокойствия, своего какие-то эмоционального, ну, эмоциональных каких-то своих там стабильностей в каких-то моментах, каких-то не добилась, мы все земные, мы все подвержены эмоциям, вот, то вот сейчас люди с помощью гвоздей добиваются этого за 1-2 часа стояния на гвоздях. И я это вижу, потому что я сама это прошла, и думаю, о, как же жалко, что у меня этого не было. Ну, значит, мне нужно было пройти именно этот путь, чтобы понять, что гвозди работают, и с помощью этих гвоздей другим людям в этом плане помогать. И также я говорю вам о том, что и утверждаю о том, что с помощью гвоздей можно избавиться от вредных привычек. То есть прям делать запрос и с ним работать. Я учу этому, потому что я являюсь проводником постановки на гвоздях. И еще хотела с вами поговорить по поводу боли. Боль – реальность или иллюзия? Вообще вот очень интересные такие истории. Я собираю с постановкой на гвозди. Вообще вот я прихожу к тому, что боли нет. Боль – это в нашей голове. Вот если вы обратите внимание на маленьких детей, которые вот только начинают падать, да, ну, понятно, что там какие-то моменты, вот эти там ссадины, болевые там порезы, да, какие-то, ну, когда действительно проникновенные такие раны, ребенок начинает плакать, да, или там больше от страха. Но обратите внимание, если вы к ребенку не подойдете, вот если на первых каких-то моментах он упал, то если вы не обратите на него внимание, он может даже не заплакать, то есть он даже не почувствует эту боль. То есть боль – это внутри родителей, да, и как бы это передается сразу. Я уже сколько раз за этим наблюдала, и сколько с детьми общалась, как бы, да, вот, то есть не отдавали там детей на передержку, я это называю. Вот. И вот это прям работает. И был такой случай, когда у меня мне подруга рассказывает про боль. Вы знаете, про боль, наверное, я вам в следующем блоке расскажу, потому что сейчас мало времени, а мне не хочется торопиться. 30 секунд у меня осталось. Вот. Это такой момент, что, в общем, надо просто понять, что перебарывание боли, это вообще как это работает. Если вот гвозди, если вы начнете стоять на гвоздях, то вот эта вот боль, у вас болевой порог повысится. Потому что я на боль была очень вообще шаткая. А для меня там какой-то там укол пальца, это для меня это прям трагедия была. Вот как раз мы сейчас к этому перейдем, как гвозди, каким образом гвозди как раз и влияют на то, что ваш болевой порог становится выше. А сейчас я продолжаю ставить вам мелодии, которые мне нравятся. Что-то сегодня у меня на такой ретро потянуло. Марк Нофлер, What It Is. Очень люблю эту песню. И вот почему-то сейчас захотела для вас ее поставить. Дальше будет Норкина песня. Норкина песня «Пелагея». Вот. И дальше танцевальная композиция, под которую вы можете немножко подвинуться и размять свои косточки, если вы работаете в офисе и давно засиделись. А я думаю, я потанцую вместе с вами, потому что тоже уже почти 2 часа сижу на одном месте. С вами я, Анна Донрой. Не переключайтесь.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе-кулинария в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Полезный настрой с Анной Донрой.
6: С Анной Донрой.
7: И продолжается программа «Полезный настрой» с Анной Донрой. С вами я, Анна Донрой, и рассказываю вам сегодня полезные вещи о гвоздестоянии, стоянии на гвоздях. Что это такое, с чем это едят, что надо делать, как не надо себя вести на них. И я являюсь проводником уже более 6 лет постановки на гвоздях, поэтому могу смело об этом говорить, что это является таким очень хорошим альтернативным моментом для традиционной медицины. Вот, поэтому очень много интересного рассказала, и вот хочу про боль как раз рассказать. Я просто тот человек, у которого болевой порог был очень низкий. То есть для меня боль – это вот палец уколоть, и все, я могу в обморок упасть. Могла. Когда я начала стоять на гвоздях, вы знаете, я стала внутри более сильная, во-первых, именно эмоционально, то есть я стала более такая жесткая, я такая стала, ну, не, как сказать, жесткая, ну, то есть такая какая-то тугая, то есть у меня нет такого какого-то плавающего состояния боли, вот это вот капризы какие-то прошли, то есть у меня такой более стержень такой внутри стал какой-то вырабатываться, вот, по поводу боли. Когда я стала стоять на гвоздях, я сначала этого не замечала. Потом я порезала руку. Ногу я порезала, стоп, я порезала ногу и даже этого не заметила. У меня там истекала кровь и нога, и мне типа показывают: Тань, ты это видела? А у меня там конкретная рана. То есть я удивилась, что я вообще не почувствовала боли. И это подтверждалось тем, что я, например, как-то в духовке запекала овощи. И залезла рукой как бы в духовку и прислонилась верхней частью прямо к грилю. То есть, ну не к грилю, а вот к сбоку. Вот то, что идет, нагревается, да, такой вот от гриля. Вот. Я прислонилась, у меня до сих пор шрам. Вот я сейчас его прям смотрю и трогаю рукой.

То есть конкретно прям такой шрам. И я прислонилась, такая, ну, такая раз, там что-то пискнула, и, в общем, все, и забыла про него. Вот. Ну, и начала там дальше что-то делать, там ходить, и сделала йогу, главное, уже там вечером. Причем я это не себе делала, овощи, я там гостей ждала. Вот. И уже такая сделала йогу, и тут меня доходит, что, а, я как-то, что-то я костюмом, что ли, в общем, как-то раз натянула, и я смотрю, у меня эта ранка уже там волдырь, уже оттуда выходит жидкость. Ну, в общем, прям все процессы прошли, и я даже не почувствовала. То есть я поняла, что именно вот эта вот боль, которую ты перебарываешь на гвоздях, а ее нужно перебороть для того, чтобы перейти в другие состояния, она как раз вот ведет к тому, что болевой порог просто у тебя возрастает. Еще такой интересный момент был, боль или реальность. То есть я поняла, что вся боль в нашей голове. У меня подружка как-то звонит и говорит: Аня, произошло чудо. Я, говорит, как-то стою на гвоздях. Ну, не как-то, а вот я стою на гвоздях. И, говорит, ну, там уже простояла минут 40, мне стало скучно. Я, говорит, думаю, что там поделать. Я решила складку сделать. То есть, говорит, уже там боль перетерпела, уже там свои процессы, уже там помедитировала, уже стою, кайфую. Ну, это реально кайфное состояние. Когда ты боль перебарываешь на гвоздях, а я еще раз повторю, что я учу это делать, вот, ты попадаешь вообще как будто в другие вообще пространства, как будто в другие миры попадаешь, как будто в космосе вообще оказываешься. То есть ты как будто там в 3D начинаешь мир видеть. Но это невероятное ощущение, честно вам скажу. Это даже не закаливание, не обливание ледяной водой. Вот, гвозди — это крутая штука, на самом деле. Вот. И она говорит: я стою на гвоздях, мне уже стало скучно, я уже не понимала, что делать, я решила сделать складку. Что такое складка в йоге, кто знает? То есть вы стоите на гвоздях и просто наклоняете тело вперед, да, то есть стараться с прямой спиной это сделать, и как бы у вас получается лицо внизу, то есть вы как бы лицо прислоняете к ногам, ну, как бы грудь к ногам. И она говорит, и в этот момент, то есть уже, говорит, боль прошла, все, мне спокойно, в этот момент, говорит, я увидела глазами, что мои ноги стоят на гвоздях. Она говорит, у меня такая резкая боль пошла, она говорит, что я просто спрыгнула с гвоздей. Представляете, что происходит? Когда мы не видим, что мы стоим на гвоздях, уже у нас другие иллюзии, мы приключились, боли нет. Это невероятное открытие, которое я потом испытала на себе. То есть я решила сделать точно так же. У меня, я также ставила парня на гвозди онлайн. Он был в Ростове-на-Дону, я его ставила из Чехова. Вот, и то же самое, 30 минут. Причем я ему перед этим рассказала эту историю. Я говорю: Егор, не смей смотреть на гвозди. Вот вообще ни при каких обстоятельствах. А он первый раз стал. Он говорит: да, ну да, хорошо. И прошел там 30 минут. Он там в медитации, мы с ним работаем над его желанием, все у него как бы там получается. И тут я смотрю, он с экрана исчез. Я такая: Егор, ты где? Он мне говорит. Я все-таки посмотрел на ноги, пронзила жуткая боль. То есть сразу пошел сигнал в мозг, что ноги стоят на острых, ну, на инструментах, да, то есть на гвоздях. И он спрыгнул, он, говорит, терпеть не мог. Я потом повторил это на себе, вы представляете, это работает. То есть когда вы уже перебороли боль, когда вы уже на ноги не смотрите, когда вы уже работаете над другими моментами, то есть вы... Это боли нет, понимаете? И вот эти вот, вот страх от того, что вот эта боль присутствует, что, ну, про страхи мы сейчас в следующем блоке как раз я завершу этим. Поэтому вот подумайте об этом. Вот есть над чем подумать. И приходите ко мне, кстати, на гвозди вставайте. Это очень классная штука. Поверьте, вам понравится. Причем не важно, сколько вы отстоите, 10 секунд вы отстоите или час, эмоции, поверьте, гвозди вам подарят на долгие-долгие годы и на долгое развитие. Продолжается программа. Август. Наверное, август. Это Анна Благова. Я скоро к вам вернусь.

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
3: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Полезный настрой с Анной Данрой.
1: С Анной Данрой.
5: И в завершении программы, моей авторской программы «Полезный настрой» с Анной Данрой, я, Анна Данрой, расскажу вам о, мы о гвоздях сегодня говорили, да, о стоянии на гвоздях. И сегодня я хочу как раз завершить страхами, иллюзиями, да, и рекомендациями по этому поводу. Итак, вообще научных подтверждений противопоказания вообще состояния стояния на гвоздях нет. Но врачи не рекомендуют некоторые моменты, лучше это узнать у самих врачей, потому что я не хочу никого вообще отпугивать от полезных вещей. И сейчас

говаривать того, что говорят врачи. Это к врачам. Вот. Но я не истина в первой инстанции, тоже вам всегда повторяю, чтобы мне верить на слово. Но я, честно сказать, никаких противопоказаний в этом не вижу. Вот, но и тем не менее, беременность, скорее всего, беременность, вот единственный момент, потому что там сокращение матки может пройти, ну, как бы это все равно такое тело в тонусе. Вот этот единственный момент. Все остальное, ну, как бы вот, как я всегда говорю, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Это такой, такая мощная фраза, которая снимает ответственность со всего вышесказанного, но и тем не менее вы должны понимать, что любая ответственность за ваше здоровье лежит на вас, а не на врачей. И любой поход к врачу, чтобы вы тоже понимали, это снятие ответственности себя за свое здоровье. И помним о том, что врачи у нас снимают симптомы, а мы ищем моменты, которые будут снимать причины наших заболеваний и, ну, собственно, и ваших в том числе. Итак, что не рекомендуется делать? Вообще, если каждый день стоять на гвоздях, то не больше 2-3 минуты, потому что длительные постановки на гвозди, тут как я час, например, людей ставлю на гвозди, да, у меня любой новичок встает на час сразу. Вот, но я могу сказать, что это глубокие проработки, нужно понимать, что этот час делать на гвоздях. Если у человека нет понимания и нет опыта, то лучше этого не делать, потому что большое количество энергии высвобождается, и вы будете ходить, как, я не знаю, как там, не знаю, на каких-то энергетических таблетках или на каких-то жестких там... Ну, в общем, не надо этого делать. То есть вы должны понимать, что во всем фанатизм нигде не нужен. Во всем должна быть дозировка специальная, нормальная, и вы должны это сами себе сделать. Так, страхи. Какие страхи при постановке на гвозди? Стандартные страхи, что вы проткнете себе стопу. Ну, это, знаете, это если с весом там уже больше 120 килограмм, и то у меня 110 стоял мужчина, не проткнул. То есть, смотрите, здесь распределение гвозди на стопу идет равномерное. Ну, возьмите где побольше, например, 8 миллиметров между гвоздями, тогда вам не будет проблем. Проткнуть практически невозможно. И помните всегда о том, когда вы стоите на гвоздях, чтобы убрать в голове у себя боль, больнее, чем сейчас, вот пока вы стоите в данный момент, уже не будет. Все, и это очень мощно приведет вам к тому, что вы можете простоять долгое количество времени. Просто, опять же, еще раз повторю, вы должны понимать, для чего вам нужно постоять дольше. Итак, не стоит стоять долго каждый день. Я сказала, не стойте на гвоздях ради развлечения. Это вообще очень серьезная штука. Это проработки внутреннего состояния. Это выгонка внутренних блоков. Это настройка настроения. Ребят, ну, просто так не стойте. И обязательно вставайте на гвозди под запросом. Запрос – желание, да, например. Я каждый раз прихожу к нам на радио и всегда говорю, я сегодня прекрасно проведу этот эфир, да, вот я сегодня там прекрасно проведу программу «Полезный настрой» с Анной Денрой. Я делаю запрос. Вот такие запросы, например, я построю себе дом, я там рожу ребенка, я куплю себе машину, я там поеду отдыхать. Любое вообще желание, то есть это должен быть запрос постановки на гвозди. Помните о том, чтобы вы просто потом не расплескивали энергию, а направили ее в нужное русло. После того, как вы встали на гвозди, постарайтесь в этот день, это, во-первых, делать утром, желательно на рассвете и после обливания ледяной водой. Это рекомендация. Но по поводу ледяной водой, это если еще хотя бы да-да, нет-нет, то именно утром это сделать, потому что если вы вечером встанете на гвозди, вы просто не заснете. Вот. Ну, потому что много энергии у вас появится. Это очень важно. И перед длительной постановкой на гвозди, вот, ну, это желательно, конечно, облиться. Так, и в течение дня, после того, как вы встали на гвозди, минимизировать общение с телефоном и вообще общение с людьми. Стараться в этот день не работать и работать над своими желаниями. То есть убрали телефон и проговариваете те желания, которые вы перед постановкой сделали. И, как я уже говорила, очень важная вещь, я хочу ее повторить. Стоять на гвоздях в толпе, ребята, это очень опасно. Делайте это либо индивидуально, пробуйте себя на вкус, да, как это у вас получится, либо стойте с проводником, кем я являюсь, можете воспользоваться моими услугами или просто найдите человека, которому вы доверяете больше, чем мне, и сделайте это, вот. Ну, и в целом, наверное, на этой позитивной ноте я хочу завершить свой эфир. Я к вам вернусь через час. Сейчас как раз что-нибудь перекушу. И я сегодня с вами провожу вечерний Чехов. С вами буду я сегодня одна, поэтому возвращайтесь ко мне тоже через час. Вот. Буду рада всех видеть. Будут песни по заявкам, комментарии, поздравления. Вот. С вами была Анна Данрой и моя авторская программа «Полезный настрой» с Анной Данрой. Очень надеюсь, что моя программа была для вас полезна. Скоро вернусь.

0: микрорайонах города 17 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.

0: Прямо сейчас расскажу 5 малоизвестных фактов о привычках. Половину времени своего бодрствования мы проводим почти в автоматическом режиме. Привычки — это один из способов мозга сэкономить энергию. Избавиться от привычки сложнее, чем вы думали. Привычки часто связаны с верой и убеждениями. Одна краеугольная привычка может изменить все. Но мы это посмотрим.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютный

0: 8-968-809-59-68.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Человек устроен таким образом, что, встречая новых людей, мы всегда им присваиваем те черты характера, которым они часто не соответствуют. И тут разговор не о том, что первое впечатление обманчиво, а о другом, что каждой маломальски симпатичной мордашке мы выдаем невероятные авансы кредит доверия. Вот как-то так.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: После музыки поговорим про ложь во спасение. Оказывается, люди часто лгут. Если верить исследованию, проведенному специалистами Массачусетского университета, то 60% людей врут хотя бы один раз за 10 минут разговора. В среднем за этот промежуток времени человек врет от 2 до 3 раз. И это вызывает стресс. Он негативно сказывается на вашем здоровье. Может повысить кровяное давление, вызвать головные боли и недомогание в пояснице, а также снизить количество лейкоцитов. Много умственной энергии уходит на то, чтобы сказать ложь, что вызывает у нас беспокойство, а в некоторых случаях депрессию. Это еще не все. Эти чувства влияют на наше пищеварение, вызывая иногда расстройство желудка.
1: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: Экономстрой. 1000 квадратных

0: метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор от гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Авторадио «Комета».
1: Музыка улетела, но обещала вернуться. А сейчас про монстра, который просыпается, когда мы перестаем следовать правилам приличия. Шуметь в общественных местах, сигналить надо-не надо на светофорах со стрелкой, создавать помехи на дорогах, потому что никуда не торопимся. А как же окружающие? Они ведь тоже люди и нуждаются в уважении своих прав.

Я бы мог подарить им блистающий мир, но мне лень метать бисер и разводить водой спирт. А все равно не поймут эти милейшие божьи чада, отчего мои

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно.
4: Автомойка? Да.
3: Отмоем до блеска и без разводов.
4: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
3: Надежно, качественно, с гарантией.
4: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
3: Мы знаем, как его сделать лучше.
4: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
3: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Первое чеховское радио. Радио «Комета».
6: Всем бодрости духа и оптимизма. С вами был Дима Казанцев.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
6: И продолжается «Вечерний Чехов». С вами я, Анна Донро. И сегодня до 8 часов вечера, до 20.00, я буду понимать вам настроение вашими заявками, приветными поздравлениями. Поздравлениями, да. И также буду ставить ту музыку, которая, возможно, улучшит вам настроение. Сейчас пришла уже заявка на несколько песен от Сергея. Сергей, очень хочу прокомментировать вашу заявку. Проследил закономерности в ваших заявках. И хочу это обязательно сказать. Смотрите, Сергей заказывает, значит, сегодня 13 августа, да, то есть ровно месяц назад, 14 июля, Сергей сделал заявку, да, все, целый месяц, Сергей, вы молчали, смотрите, и ровно через месяц вы заказываете песни практически такие же, то есть 14 июля у вас было «Король и Шут», «Утренний рассвет». Вы тоже заказали сегодня «Цой», «Мы ждем перемен», тоже вы сегодня заказали. Ну и две там уже другие песенки. Но сам факт, Сергей, вы стабильны, хочу вам сказать. А стабильность в наше время – это редкость. Поэтому я обязательно поставлю каждую песню, которую вы заказали. Будут у вас песни «Киш», «Утренний рассвет», «Цой», «Мы ждем перемен». Прям сразу после того, как мы закончим разговаривать, сначала будет еще одна заявочка. Я ее обязательно озвучу чуть попозже.

Вот, и «Жуки-батарейка», и «Полину Гагарину» я вам все поставлю обязательно. С таким прям постоянством нельзя людей не оценивать. Итак, а я хочу вам рассказать, чем вам можно заняться на этих выходных. Ну, я продолжу гнуть свою линию по ЗОЖ и напоминаю вам о том, что я сейчас в числе организаторов с одного спортивного движения, даже почему-то мы его клуб как-то не называем, это спортивное движение беговое, которое мы сейчас организовываем для того, чтобы открыть пробежки. Вообще движение, это не обязательно пробежки, то есть не обязательно бегать. Для тех, кто хочет двигаться, это может быть скандинавская ходьба. Мы подключаем, кстати, наше подмосковное долголетие, женщины с удовольствием откликнулись. То есть это все, кто могут там, например, на каких-то инвалидных колясках, то есть это тот, кто ходит, тот, кто бегает. У нас и марафонцы присутствуют, и там и чемпион мира у нас есть. Руслан Коловский, который чемпион мира по армрестлингу. То есть совершенно разные люди, и дети, и взрослые, и разные возраста. Ребята, в субботу в 9 утра мы все бежим, мы все движемся. Мы собираемся где-то в 8:30 без 15:09 в парке «Губернский лес». И мы собираемся около центральной арки. Это примерно ориентир, улица Земская, 21. Приходите, пожалуйста, все, кто сейчас меня слышит. Это очень важно. Это мероприятие абсолютно бесплатное. То есть это движение за ЗОЖ, то есть это движение для тех, кто хочет начать бегать. Бегают в разных возрастных категориях и в разных весовых категориях. То есть кто-то очень полный, кому тяжело бежать, может пробежать, потом остановиться. Самое главное — пройти дистанцию 5 километров. Но это тоже не главное. Если вы пройдете 3, и после этого вы скажете, что это первая ваша дистанция в жизни, поверьте, вас все похвалят. И, в общем, это не соревнование с кем-то, это соревнование с самим собой. Это возможность выйти и начать двигаться. Пожалуйста, приходите все. И, кстати, я хочу привлечь к этому наш коллектив «Радио Комета», потому что вот приходят слушатели, подходят ко мне и говорят: «Ой, Аня, так рада тебя видеть». Билеты вот я разыгрывала в Мелехово, встретилась с ребятами тоже ко мне. Ну, к одним я сама подошла, другие ко мне прям подошли, говорят: «Ой, спасибо», там тролливали. В общем, все подходят. А вот с «Радио Комета» почему-то вот никто в спорт не участвует. Ребята, я очень хочу, чтобы вы тоже участвовали в спортивных мероприятиях, поэтому в субботу мы еще не открыли это движение. Но у нас сейчас есть такая группа, если хотите, можете ее найти. Называется «Чехов бежит». Вот, есть в Максе и не в Максе. Вот, «Чехов бежит». Просто ищите клуб и вступайте туда. Это наш, ну, как бы это не клуб, это такое начало движения. Мы сейчас просто пробиваем обстановку, сколько людей придут побегать в субботу. Поэтому мы в любую погоду бегаем в 9 утра, с 9 до 10. И потом у нас это не просто, мы пробежались, да, потом мы все знакомимся, общаемся, разговариваем и там уже дальше. То есть я там очень много знакомых сейчас себе нашла, очень интересных людей. Вернее, ну, клуб по интересам такой даже больше. Вот, поэтому напоминаю, в субботу в 9 утра «Губернский лес», около Земской, 21, начало. Все присоединяемся и бежим. А сейчас у нас будет песня Мары «По дороге в Амстердам». Ее заказал Игорь Рассвет, почему-то он себя представил, просит поставить для своей девушки Ангелин эту песню «Дорога в Амстердам», Мара. Классная песня. Игорь, присоединяюсь с наилучшими пожеланиями вашей девушки. С вами Анна Донрой. Оставайтесь с нами.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы.

0: футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, Владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: И вечерний Чехов продолжается уже 40 минут, а еще куча заявок прилетела, куча всяких песен интересных можно поставить. С вами Анна Дондрой, сегодня до 20.00, и я надеюсь, что ваш вечер сегодня будет максимально музыкально комфортно, потому что я все для этого делаю. А еще все для этого делает Сергей, потому что он просто засыпал меня заявками и песнями, и даже вот передает привет любимой жене Анне. Люблю, целую, ценю. Оставайся такой же красивой, жизнерадостной, доброй, веселой. Сергей, ну что я хочу сказать? До этого вы заказали песню «Батарейка», «Жуки», да, «У любви села батарейка». Очень надеюсь, что это к вашей семье не имеет никакого отношения и никогда не коснется ваших отношений с женой, потому что такие теплые слова, когда пишет человек, это очень ценно. Я вообще очень люблю, когда мужчины вот так открываются. Мы все-таки женщины более сентиментальны и как-то готовы вот к таким вот монологам, да, тем более это при всех вот на радио. А когда это делают мужчины, я считаю, что это не сентиментальность, а это сила мужчины, который может так вот на, во всеуслышание сказать, что он любит свою женщину. Сергей, искренне присоединяюсь к этим словам, к вашим. Ну, не то, что я люблю, да, а то, чтобы она оставалась такой же красивой, жизнерадостной, доброй и веселой. И песня, которую заказал Сергей для Анны, не менее веселая. Кстати, одна из моих любимых песен Prodigy. Я вообще очень странно отношусь к музыке. Я могу неделю слушать классику, могу другую неделю слушать там Виктора Цоя, которого, кстати, тоже люблю. Сергей, судя по песням, я понимаю, что вы тоже любите, хотя вы заказали там «Кукушка» Полины Гагариной, но тем не менее это песня Виктора Цоя. Вот, в свое время я очень сильно фанатела. Вот. И Prodigy в том числе могу чередовать там с какой-нибудь медитативной музыкой на ханге. Поэтому Prodigy «Smack My Beach Up» — это одна из моих любимых песен Prodigy. Будем с вами вместе сейчас ее слушать сразу после того, как закончится мой выход на радио. А вообще хочу еще напомнить вам о том, что сейчас яблочный сезон, сейчас очень много у кого растут яблоки, и у меня 7 яблонь, обливные просто, обливные яблони. Яблоки падают, девать некуда. Ну, я как бы делаю пастилу на торты сыроедные. Я же сыроедный коуч по, ну, кулинарный коуч по сыроедной пище. Поэтому мне, в принципе, есть куда яблоки девать, но их очень много. Ребят, кому нужны яблоки, пишите в Макс по телефону 8-916-244-00-44. Это телефон Макс Радио Комета. Либо пишите в любой другой день, когда меня не будет, если кто-то будет в эфире, и просто просите, чтобы мне передали ваш телефон. Приезжайте, собирайте яблоки. И если кому-то нужен мед, а завтра 14 августа, и это медовый спас, я как раз вчера ездила на пасеку и привезла большое количество меда. Есть несколько запасных банок. И еще я познакомилась с мужчиной, с Александром, который слушает. Это постоянный слушатель нашего радио

Комета, который мне написал на радио Комета. Мы с ним встретились, он меня угостил своим медом. И тоже буквально вчера мне прислали большой кубик спасики лавандового меда из Ессентуков. Кому интересно, тоже пишите, потому что мед потрясающий. В общем, вот пользуясь случаем, что я работаю на радио, могу себе позволить такие вещи. Поэтому все проверенное, все очень грамотное и все очень на совесть сделанное. Итак, следующая песня для Анны, Сергея, супруги, с такими теплыми словами. Ну и песня такая зажигательная. Ань, вам нравится эта песня? Пусть вам также нравится муж, как эта песня. В общем, зажигайте, ребята. В общем, всех вам благ. The Prodigy, Smack My Bitch Up. Наслаждаемся, не переключаемся. Анна Донрой с вами в этом часе и в следующем тоже.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть 10 лет. Звони, советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: И первый час вечернего Чехова подошел к концу. Я с вами, Анна Донро. Я еще целый час с вами отвечаю на ваши заявки. Привет и поздравления. Оставлю песенки для вас. Вот. И своей болтовней пытаюсь чуть поднять вам настроение. Если хоть кто-то из вас вот хоть раз улыбнулся, пусть даже с сарказмом или с какой-то издевкой. Ну да, конечно, это так смешно. Уже хорошо. Значит, вы меня слушаете, значит, вы не переключились. И пусть вы даже слушаете с каким-то сарказмом и не особым удовольствием, но тем не менее вы слушаете. А если вы слушаете, значит, вам хоть как-то, хоть минимум нравится. Итак, с вами Анна Донрой. Продолжение передачи «Вечерний Чехов». Сегодня хочу по праздникам чуть пробежаться. Сегодня интересный такой день. Международный, кстати, день головоломки. Он приурочен ко дню рождения венгерского изобретателя Эрне Рубика. Создатель кубика Рубика. Слушайте, ну вот, не математический у меня склад ума. Я играю в шахматы, но для меня это так туго дается. Я и с тренером занималась, и как бы это все вот... Все, что касается... головоломок для меня это прям вот, я все-таки человек, ну, тяжеловатый, я человек хаос, да, вот для меня вот надо что-то такое быстро, просто, не получается, все, до свидания, идем дальше. То есть мне какое-то такое более спортивное, экстравагантное, экспромтное, а то, что все касается подумать, тяжеловато, поэтому кубик Рубика собирала по картинкам, как вот там были вот эти схемы, но дальше этого так и не зашла, и там на скорость у нас были какие-то, в общем, тяжеловато, поэтому праздник не мой, но для тех, кто любит головоломки, для тех, кто любит всякие шарады, какие-то шарады могу решать, наверное, да, вот, касается слов, но вот все, что касается головоломки, сломать голову, ребята, не моя тема, но те, кто это любит делать, я искренне поздравляю, тем более праздник международный, вдруг кто-то за границей меня слышит и захочет отпраздновать этот праздник, ног не пейте, а лучше вообще не пейте, потому что так можно голову сломать. Лучше головоломить и праздновать это все с трезвой головой. Вот. Просто праздновать. Почему у нас, кстати, все праздники сводятся к тому, что надо напиться алкоголя, например. Я уже давно этого не делаю и считаю, что, в принципе,

это для того, чтобы отпраздновать, это совершенно не нужно. Поэтому давайте просто праздновать день головоломки без каких-либо спиртных напитков. Я к этому искренне призываю. Вот. Вот. Еще у нас сейчас поступила заявка от Сергея. Он передает привет своей младшей доченьке. Огромный привет любимой младшей доченьке Валерии Сергеевне. Ну, конечно же, папа, если передает-то. Сергей, расти большой и только радуй папу и маму. Мы тебя очень любим. Поставьте, пожалуйста, на данное время любимую... На данное время, ну хорошо, любимую песню «Катюша» в классическом исполнении военных лет. И еще к дополнению, к привету, удачи в творчестве. Она занимается танцами. Так что, дорогая Валерия Сергеевна, занимайся танцами, радуй маму и папу, присоединяемся к таким теплым словам. И песня «Катюша», песня военных лет. Очень люблю песни военных лет. Не слушаю их в течение года, но на 9 мая у меня стандартно. Я всегда включаю военные песни и их пропеваю. Очень люблю их петь. Итак, песня «Катюша» военных лет для Валерии Сергеевны от папы и мамы. Не переключаемся. В начале следующего часа расскажу вам, где можно провести прекрасные выходные. С вами Анна Донрой и «Вечерний Чехов».

0: улицах нашего города 19 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
6: Снова с вами я, Анна Донро, и «Вечерний Чех» в продолжении нашей с вами беседы. Сегодня интересных, кстати, праздников много. Не буду сильно заморачиваться новостями. Давайте по праздникам и пробежимся.

Кстати, сегодня праздники в России отмечают День рыбака. Второе воскресенье июля. Эта дата пришлась на сегодняшний день. И я, вы знаете, я сама из рыболовов-охотников. Я в свое время, сейчас я веган-сыроед, понятно, я животных не ем, у меня уже другое к этому отношение. Но, опять же, как я всем говорю, никогда никого не принуждаю, не агитирую, но поменялось мировоззрение, поменялось взгляды на все это, и сейчас мне жалко даже какую-то рыбешку из пруда достать. Я очень стала сентиментальная, смотрю там утки, на которых я раньше стреляла, причем великолепные, я хороший стрелок. Я сейчас даже, я уже на них смотрю, у меня слеза пробивает, какие же они красивые, а уж как это поднять на них ружье, нет, но... Вернемся к рыбалке. Я спиннингист, я не удочник, я всегда ловила на спиннинг. В Астрахани, кто был в Астрахани на островах, там, конечно, все это как на ржавый гвоздь вообще клюет. Не надо никаких там воблеров и, в общем-то, ничего не надо. Просто кидаешь, и все клюет. Но, тем не менее, у меня очень много друзей рыбаков, которых... Я, кстати, мне это тепла фамилия рыбаков. У меня бывший муж Олег Рыбаков. Тем не менее, сегодня день рыбака. Я хочу поздравить, кто, может быть, слышит, Сергей Гурьев. Сережа, это мой друг такой из 90-х. Такой какой-то взрослый друг-соратник. Периодически в парке с ним встречаюсь, когда с собаками гуляю. Если кто-то не понимает, кто поздравляет, это Анна Донрой, которая с 4 шпицами по парку гуляет. Потому что у меня ритуал. Каждое утро я с собаками обхожу все пруды Чеховского городского парка и со всеми здороваюсь. Все, кто меня с 4 шпицами видит и знает, ребят, всех вас с праздником. Двух Саш поздравляю с праздником, сожалению, фамилию не знаю. Евгений, который, когда я со щенками как-то гуляла, выпустила их, они за нами все семенили, двухмесячные щенки, потом заигрались и упали в воду. И у меня, они поплыли, как бы все в порядке, я не переживала, но Евгений, один из рыбаков, который просто снял обувь и нырнул за ним, пошел в воду спасать мне щенков, Евгений. Тоже вас поздравляю с этим праздником. Такие хорошие люди, рады, что меня окружают. Также поздравляю Татьяну из парка, рыбачка, такая небольшого роста, в очочках, веселая, добрая девчонка, женщина, ее поздравляю, еще Лидию поздравляю, рыбачку, у нее участок рядом с парком. В общем, ребят, все, кто меня слышит, это я с 4 шпицами гуляю по парку и поздравляю вас всех с днем рыбака. Не желают удачи, как я знаю, да? Рыбаку удачи желать нельзя. И рыбаки вообще немногословны, потому что даже есть такая майка, на спине которой написано, то есть когда подходишь к рыбаку, хочешь спросить, а у него уже все ответы есть. Первое, не клюет. Второе, только пришел. Третий пункт, на червя. И четвертое, водку буду. Такие 4 пункта, которые остерегают рыбаков от постоянной болтовни. То есть люди, как правило, приходят на рыбалку посидеть, подумать, помолчать, а тут, извините, куча вопросов и куча людей. Знаете, где сидеть, не в парке, если уж не поболтать. Поэтому болтайте. Кстати, сейчас очень много ребят сегодня таких интересных встретила на пруду, ловили рыбу. Им, наверное, лет 12 пусть будет. И такие душевные, такие здравствуйте, такие поздоровались, такие общительные. Ребят, если вы меня видели сегодня с 4 шпицами, вам тоже прям большое спасибо, вы мне подняли сегодня настроение. Так что всех с днем рыбака. А еще у меня одна заявка прилетела, тоже Катюша. У нас сегодня одни Катюши. Ольга поздравляет с днем рождения сестру Екатерину Пименову. Сегодня в праздный день рождения тебе сделали предложение. Руки и сердце. Это очень трогательно. Катюша, счастливо тебе замужество. Живите в любви и гармонии. Любим тебя безмерно. Иди в новую жизнь уверенно и помни, что мы всегда рядом. Твоя родная сестра Ольга и твоя семья. Очень классное сообщение. Поставьте, говорит, Катя, Катюша, песня Андрея Державина. Присоединяюсь к поздравлению. Катерин, будьте счастливы. Анна Донрой и вечерний Чехов. Продолжаем.

0: кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
5: И вечерний Чехов продолжается. С вами я, Анна Донрой. Сегодняшний вечер провожу с вами в одиночестве. Ольга Ольхова не хватает, потому что именно она всегда у нас работает с синоптиком по вечерам. И вот именно ее прогнозы погоды. Вот я, например, даже не знаю, как на улицу выходить, да, вот что одевать, брать ли зонт. Вот Оли нет, и все. Все потеряно. Но зато я знаю, что у нас новолуние. У нас было затмение. И, в принципе, почему я об этом всегда говорю? То есть это не для того, чтобы там как-то затуманить вам голову, да, в день головоломки, да, вот сегодня день международной головоломки. Я не хочу вам затуманить голову, я хочу вам чуть-чуть облегчить ваши мысли в том плане, что когда мы начинаем себя как-то плохо чувствовать, как у нас плавает настроение, мы не можем понять причины, и мы начинаем сразу как бы брать на свой счет, начинаем там переживать, расстраиваться, начинаем на себя нагнетать, по сути, на нас влияют эти чудища небесные. И если вот я, например, четко знаю, что мне именно плохо, потому что они на нас влияют, ребят, мне становится легче. Поэтому я вам хочу это донести, что не надо на себя много слишком брать. Работать над собой тоже никто не отменял. Но, тем не менее, в общем, сейчас обстановка такая, что независимо от погоды, состояние у всех действительно такое подштыривающее. Но, тем не менее, это не дает нам расслабляться и праздновать праздники. Например, сегодня день Российской почты. У меня такое ощущение, что недавно какой-то почты тоже был день. Вот. Но здесь вот написано в интернете у меня, что также приходится на второе воскресенье июля, как и день рыбака. Скорее всего, я так думаю. Вот. В общем, хорошо. Переключаемся с плохого настроения, и если кому-то что-то не нравится в этой жизни, и вы не знаете, как с этим быть, на праздник почты. Наверняка у вас кто-то есть, кто работал на почте или тесно с этим связан был, или не тесно с этим связан. Просто позвоните этому человеку, не закидывайте ее спамом. О, с днем почты, и понеслось там вот это все. Картинки, зайчики, цветочки, букеты. Вот звонок. У меня есть одноклассник Ванечка Хоролев. Ванечка, если ты меня слышишь, привет. Он часто присутствует на наших радиоэфирах. Вот. Это единственный человек, который на обычные праздники... На день рождения мне многие звонят, а вот на обычные праздники, типа там 8 марта, такие общие праздники, да, всякие там, всевозможные новые года и так далее, он мне просто звонит. И вот я всем всегда говорю, когда спамом начинают засыпать: ребят, ну не пишите мне этот спам, я его не смотрю, я даже не просмотрю, я его просто удаляю. Но кто хочет мне позвонить, я с радостью с вами пообщаюсь и приму от вас поздравления. Просто даже поболтать буквально там 1-2 минуты для меня им будет приятно. Поэтому у кого есть сегодня работники почты, пожалуйста, возьмите, позвоните. И скажите: слушай, Вася, я тебя не слышу 100 лет. Давай, поздравляю тебя с почтой. Вот. И поздравьте. А у нас продолжают идти заявки. И Сергей, день семьи которого мы сегодня практически празднуем на нашем радио. Одной дочке мы уже передали привет, да, то есть мы уже Катюшу оттанцевали с Валерией Сергеевной, вот, теперь мы привет старшей дочери передаем, Василисе, любим тебя очень, передают привет Анна, мама Аня и папа Сергей, расти здоровой, активной, красивой, умной девочкой, мы тебя очень любим, прям вот два раза любим, в общем, поставьте, пожалуйста, «Малиновая лада», и прямо сейчас будет «Малиновая лада», но я не могу оставить без внимания еще одну заявочку, которая пришла одновременно с вот этим Сергеем. Тоже Сергей пишет, вот, но уже немножко другое сообщение. Добрый вечер. Хотелось бы послушать «Мельница никогда». Будет сразу после «Малиновой лады». Вот. «Гран-кураж, птица небесная». После 11 рядом быть. пилот сердца машины, и тоже пишет Сергей, но уже другой. И большое вам спасибо за регулярные хорошие программы на Комете. Сергей, вот сейчас просто помазали маслом. Вот просто вот такое, знаете, вот пригладили, потому что только с 3 до 5 я провела сегодня программу «Полезный настрой» с Анной Донрой. И очень надеюсь, что вы и про эту программу тоже имеете в виду. Вот. А вообще, конечно, мы стараемся на радио разнообразить наш репертуар и в плане передач тоже. Считаю, что у нас очень хорошие ребята и очень хорошие программы. Вот. И, в общем, очень хорошее радио, на самом деле. Первое же. Первое в Чехове и лучшее. Я считаю так. Итак, прямо сейчас «Малиновая лада». «Малиновая лада» для одного Сергея и дальше уже никогда будет для другого Сергея. Не переключайтесь, Анна Донрой с вами еще до конца этого часа в передаче «Вечерний Чехов».

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка. Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
3: И вечерний Чехов продолжается. С вами я, Анна Донрой. И прекрасный вечер, которого осталось еще 20 минут, а у нас тут столько заявок. Ну, по одному Сергею мы отстрелялись. Вся семья его заказала песни. И дочерям, и жене. И по списку, Сергей, в общем, вам всех благ в вашей семье. Вот, с вами мы, наверное, закончили. Ну, если нет, еще есть 20 минут, пожалуйста, я с радостью поставлю то, что вы хотите. Без проблем. Спасибо за то, что делитесь с нами вашими пожеланиями по песням. А с другим Сергеем мы продолжаем принимать заявочки. Буквально сразу после выхода будет песня «Рядом быть». Это после 11. Дальше будет песня, которая, ну, такая песенка веселая от меня.

неважно, кто поет вообще, просто танцевальная у меня музыка сегодня, вот хочется мне сегодня чуть-чуть подвигаться. Вот, так что, кто едет в машине, пританцовывайте, кто в пробках, можете выйти потанцевать. Ну, а почему нет, в общем-то, почему бы и нет? Что такого, если человеку хорошо? Я, например, на всех заправках, если мы едем куда-то на дальней дистанции, мне надо растанцеваться, я просто включаю громкую музыку и начинаю танцевать, и мне люди начинают подтанцовывать, просто поднимаю всем настроение. Кстати, так часто бывает, вот, я этого не стесняюсь. И дальше потом еще будет группа «Пилот», «Сердце машины», тоже для Сергея, который вот прислал и передал большое спасибо за регулярные хорошие программы на «Комете». Вот это прям вот прям погладили, Сергей, вот прям погладили. Я еще раз повторю, надеюсь, это ко мне, к моей передаче «Полезный настрой» с Анной Донрой тоже относится. А еще также я хочу вам напомнить о том, что для тех, кто вообще помнит, что 2026 год, это год перемен, это год развития. Ребят, ни в коем случае сейчас нельзя опускаться, нельзя хандрить, нельзя пускать жизнь на самотек. А, вот так и пусть бегут. Не ходите по гадалкам, потому что нагадают что-нибудь такого, и руки опустятся, не захотите ничего делать. Помните о том, что все в наших руках, и если что-то, если долго мучиться, что-нибудь получится, хочется сказать, но вообще нет, конечно, куча практики я вам даю в своих передачах и делюсь, как из стресса выйти. И беритесь за себя, пробуйте что-то для себя новое, потому что этот год, год перемен, и год, то есть не будет так, что вы будете плыть по течению, как обычно. Вы поймите вот этот момент. Это уже запрограммированный такой момент, что либо вы развиваетесь, либо вы деградируете. То есть, как было раньше, уже не будет. И деградация, и развитие происходит молниеносно. То есть, если вы прям опускаетесь, то есть у меня вот знакомые там, кто спивается, кто там с работой задвинул и, в общем-то, ничего для этого не делает, и все хуже и хуже. Ну, то есть надо пробовать, надо пытаться. И надо пытаться это сделать максимально хорошо, потому что перемены будут, и они идут у всех. Вот просто поверьте. Но как они пойдут, это все зависит от вас. Поэтому берите себя в руки, вытаскивайте за шиворот. Если вот вы думаете, такая зожница, и мне там легко йогу каждый день делать, и на пробежке в субботу в 9 утра выбегать, да, то есть вы глубоко ошибаетесь. Это все нелегко. Это все отдается через какие-то такие, ну, тяжелые, как бы скажем так, иногда через какие-то тяжести. Но потом очень хорошее такое чувство послевкусия и чувство благодарности. Поэтому помните об этом. И вот сегодня, кстати, еще Международный день дирижера. Видите, вот кто любит дирижировать, кто любит руководить, руками водить, я так тоже считаю, что это дирижеры своего рода, вот, тоже можете отпраздновать. Потому что он учрежден в 2013 году в честь какого-то там Карлоса, который считают основоположником современной дирижерской техники. Вот. А также можно приурочить всех наших бизнесменов или каких-нибудь там военных полковников и подполковников, которые любят водить руками для того, чтобы дирижировать и направлять людей в нужное, на нужную дорогу ставить. Поэтому всех дирижеров, которые это любят делать, с вашим международным профессиональным праздником. А сейчас рядом быть после 11 моя любимая, моя веселенькая песенка, которую я разбавлю ваши сердца. Вот. И такие серьезные песни, которые Сергей нам заказал. И дальше «Сердце машины», группа «Пилот». Не переключаемся, еще будет один выход. Я к вам вернусь.

0: кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
1: Реклама.

0: телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

местные менты, они сказали: никакая это не сатана, это просто Клавдия Петровна, нашего мэра жена. У нас тут первой леди быть не весело, чай, вот развлекается супруга, ты уж не серчай, папик, понимаешь, от нее без ума. Не говори никому. И я спросила: кто? Муа?

0: Шорохове 22 часа.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.
4: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
5: В Госдуме предложили запретить руководителям в России получать зарплату более чем в 5 раз превышающую зарплату подчиненных. Документ есть в распоряжении ТАСС. Автором инициативы выступил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Изменения предлагается внести в статью 145 Трудового кодекса. Предполагается, что законопроект коснется государственных фондов и учреждений, а также муниципальных и унитарных предприятий. Положения проекта распространятся на среднемесячную зарплату руководителей и их заместителей, главных бухгалтеров и прочих работников. Гусев обратил внимание, что есть огромное количество людей в бюджетной сфере, на которых каждый день держится работа учреждений, однако они часто получают меньше всех. В пример он привел санитарок в больницах, нянечек в детских садах, технических работников и других.
4: Закрома Родины.
5: Регламентный срок рассмотрения заявлений о распоряжении материнским капиталом уменьшен до 4 рабочих дней. Об ускорении процедуры сообщил председатель Социального фонда России Сергей Черков, передает информационное агентство Data.ru. Еще в прошлом году на принятие решения отводилось вдвое больше времени. Период сократили с 10 до 5 рабочих дней. Теперь его уменьшили еще на сутки. По словам Черкова, установленный регламент определяет предельный срок обработки обращения. На практике специалисты нередко принимают решение раньше, благодаря переводу государственных услуг в цифровой формат. Большинство операций с мат-капиталом семьи могут провести дистанционно для направления средств на выбранную цель. Родителям достаточно заполнить электронное заявление без посещения отделения фонда.
4: Деньги дороги, как память.
5: В России завершается эра традиционного банковского пластика, на смену которому приходят интегрированные цифровые экосистемы. Под влиянием ведущих финансовых институтов страны происходит масштабная технологическая трансформация. Привычные карты уступают место системам оплаты по графическим кодам, биометрии и беспроводной передаче данных. Государство жестко администрирует этот переход для противодействия теневому обороту и мошенническим схемам. С 1

0: сентября текущего года начинает работу единый реестр банковских карт на платформе национальной системы платежных карт, а спустя 12 месяцев вводится строгий лимит – суммарно не более 20 активных карточных продуктов в любых кредитных организациях. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

стала первым опытом студийной работы для Чака Берри, его первым синглом и первым хитом, а также первой действительно популярной композицией в исполнении темнокожего музыканта. А началось все с того, что Чак услышал по радио традиционную кантри-песню «Ида Рид» в исполнении коллектива «Боб Уиллис» и «Техасские плейбои». Взяв за основу понравившийся трек, Берри сочинил композицию, но обвинять его в плагиате не стоит, ведь в ту пору такая практика была повсеместной. В мае 1955-го Чак поехал в Чикаго, чтобы вживую послушать своего кумира Мадди Уотерса. Разговорившись с фанатом, Мадди отправил его в легендарную Chess Records к Чесу Леонарду. Берри прямо на улице перехватил Леонарда, который направлялся в офис. Тому понравился напор молодого музыканта, и он предложил Берри вернуться, захватив кассету с его песнями. Чак приехал уже через неделю и покорил Леонарда своей «Идой», только вот название песни показалось продюсеру слишком деревенским. Как вспоминал потом пианист Джонни Джонсон, новый вариант возник неожиданно. Музыканты посмотрели на подоконник, а там лежала коробка туши для ресниц, на которой было написано «Maybelline». И Леонард сказал: «Может быть, назовем эту чертову штуку Maybelline?» Одну букву Чес изменил намеренно, чтобы избежать недоразумений с известной косметической компанией. Чака подобное предложение ни капли не смутило. Тогда же прямо в студии он переделал слова, добавив в историю о неверной девушке и гоночные автомобили.

Записав песню, Берри вернулся к прежней жизни в Сент-Луис, правда, ненадолго. Вскоре сингл поднялся на вершину хит-парада Billboard R&B, а к концу 1955 года пластинка разошлась более чем миллионом копий. А дальше случился скандал. Выяснилось, что с авторами песни значатся диджей Ален Фрид и Рус Фрата. Фрид был удостоен такой чести и денежных отчислений за то, что активно помогал раскручивать трек, а с Фрата пришлось делиться, так как он был кредитором продюсера Леонарда Чеса. Поначалу ошалевший от успеха Берри не спорил, но позже решил оспорить авторские права в суде. Добиться справедливости ему удалось лишь в середине 80-х.

0: берегах Лопасни 23 часа.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. Такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст мое ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123 8-496-72-76-123.

Depeche Mode записали песню в 1989 году в Милане. В этот период коллектив сотрудничал с продюсером Марком Фладом Эллисом. Personal Jesus разительно отличалась от предыдущего творчества группы и стала одной из ее самых известных работ. Успеху песни в Великобритании способствовала креативная рекламная кампания. Еще до выхода сингла в местных газетах появились объявления, состоящие всего из нескольких слов. Your own personal Jesus – ваш собственный личный Иисус. Они сами по себе привлекли внимание читателей, а чуть позже к тексту был добавлен телефонный номер. Позвонив по нему, можно было послушать Personal Jesus. Идея вызвала настоящий восторг у английских меломанов. К тому же сингл был выпущен за полгода до поступления в продажу альбома Violator, в который вошла песня, поэтому все внимание поклонников Depeche Mode было сосредоточено на нем. В результате Personal Jesus поднялась на 13 место британского чарта, а в американском Billboard Hot 100 она оказалась на 28 строчке. Впоследствии многие музыканты записывали каверы на песню. Классную акустическую версию исполнил Джонни Кэш. Популярностью также пользуется вариант Мэрилина Мэнсона. Песня также оказалась первым золотым синглом группы в США.

0: Спасибо! Спасибо большое.
1: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комет.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: «Комета». Первая чеховская.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.
1: Следующая
0: комета.
1: Вещь, значит, по мотивам латиноамериканского эпоса. Когда-то в начале 20 века сказали, что роман умер как жанр, пока не появилось несколько романов, собственно говоря, в Латинской Америке. Один из них «Сто лет одиночества».

мне пишет. В Макондо идет дождь,

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
2: Как же, Джокер, ты хитер, ты удачи приговор, брошен вызов игрокам, главным моим врагам.